все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Dance with me one more time. Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: часов в Тюмени. И в городе Т еще один теплый, ну пока еще нет, но потом будет, да, сентябрьский денек на старте.
1: Встречаем середину недели бодро, энергично, ну и, конечно же, позитивно.

0: Тюмени. Всем привет, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня среда, 30 сентября. Ну и вот вы, кстати, заметили, что когда мы выходим, значит, работать сразу же в 7 утра, поднимается солнце. Так классно вообще.
0: Но сильно вы губежку не раскатывайте, Яна Алексеевна.
1: А что такое?
0: Вот такое уже закончится в ближайшие дни.
1: Вот так всегда. Я за здравие, у нас Саша
0: хорошо,
1: за какие-то не
0: за
1: очень.
0: За здравие, давайте. Вот что у тебя, давайте, в вот этой розовом пакете. Смотрите, то, что в черной сумке, нас не интересует.
1: Я вот спрятала, видишь, за монитор, чтобы ты не видел.
0: В розовом пакете, да, давайте. Я, конечно, когда заметил, вот по идее, как бы задача Яны в нашей программе, это вот символизировать молодость, вот здоровье.
1: Легкость,
0: да.
1: Что в моей легкой сумочке розовой? Это, конечно же, джем.
0: 400 грамм.
1: 400 грамм джема вишневого.
0: Слегка початый, так сказать, да.
1: Ну и гвоздь программы.
0: Гигантская пачка майонеза.
1: 800 миллиграмм или литров. Это большая, вот эта желтая, с лимонным соком. Ну и еще, конечно, из Бургер Кинга. Тут немножко картошки осталось.
0: Вчерашние,
1: да? Да-да-да. Ну что, я вообще не чураюсь этого разогревать. Ну и вот этот вот творожное зерно в сливках.
0: Вот, хотя бы что-то. Хотя бы что-то в тебе святое есть, хорошее еще осталось. Вот так. И понимаете, у человека даже есть кубики на прессе. Ну ты бесишь, ты неприятная. Просто с самого утра вот. Фу.
1: Да нет, просто нужно делать, вот, ну и в данном случае есть, без мыслей вот этих вот, что «О, это сколько мне придется там отжиманий-то сделать или пресса, сколько нужно шагов находить?» Просто я ем и такая «Блин, как вкусно!» И все.
0: Нет, это все просто генетика, тебе просто повезло.
1: Ну и
0: все.
1: Или так, да.
0: И да. Вот с такой дамочкой.
1: А я говорила, я за здравие, а Саша вот тут опять.
0: Дело. Да. Ну ладно, ну хотя бы как-то ты можешь, я не знаю, может быть, новости какие-то прикольные у тебя есть.
1: Да, хоть что-нибудь хорошее от тебя.
0: Да, польза какая-то. А то майонез и вон и варенье. Вот, пожалуйста, картошка фри.
1: Конечно, есть приятные новости. Уже заглядывает вот эта вот новость во все тюменские квартиры с этой недели. И в твою, и в мою она уже тоже потихонечку так приоткрывает дверцу.
0: Окей, что это такое? Мы разберемся уже скоро. Пока же еще раз говорю всем большой привет.
1: Доброе утро.
0: И

0: тех тюменцев. Ну, правда, я так понимаю, не сразу же, да, это
1: постепенно
0: произойдет?
1: Постепенно, да.
0: Пожалуйста.
1: Итак, тепло в тюменских квартирах появится в течение этой недели. И уже с понедельника потихоньку, постепенно начинает становиться вот эта вот приятная атмосфера.
0: Да.
1: Только, конечно, для кожи не совсем приятная атмосфера. Вот это вот сушит немножко кожу, угу. Такое вот все. Ну и, мне кажется, это сезон, начало вот это вот... Закрой окно, мне холодно. Мне жарко. Вот это вот в офисах.
0: Ну что, зажурчало в наших батареях, что называется.
1: Да. Ну и тут по этапам, конечно, ну не пошли, но включают. Первый этап. Это начали вот Мельникайте, 50 лет Октября и Одесская. Второй, 30 лет Победы, Олимпийская, Широтная. Это вот наш райончик с Сашей. Третий, значит, с сегодняшнего дня Депутатская, Мельникайте, Московский тракт. А с завтрашнего дня Симакова, Кирова, Советская, центр. Ну и последний, пятый этап, это Челюскинцев, Кирова и Республики.
0: И, возможно, вам может показаться, что как будто бы сейчас не особо-то и в тему, да, вот это все отопление, вот, потому что, ну, днем действительно до 20 градусов.
1: Это только сегодня, да.
0: Да, но вот через пару дней вы будете счастливы, что тепло вернулось в наши дома.
1: Да, в целом, я вот смотрю, можно и завтра, но только, конечно, в ночное время суток, днем еще хотя бы побольше, больше 10 градусов. Но ночью уже как будто бы, да.
0: Да, короче, вообще на следующей неделе уже там что-то, вот я говорю, уже даже минус ночью ожидается. Поэтому, ну, нормальная такая тема. Ну, пока можно, так сказать, стоячки-то, ну,
1: проверить.
0: Подзакрыть, да, чтобы не прям вот на всю вас топило. Потом чуть приоткрыть. Вот не прошло и 12 минут, все, вот какая-то
1: по этапам, стоячки, вот это вот все.
0: Вот такая программа.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: нашей армии кое-что новенькое, а именно «Leave it all behind» от...
1: И что? Знаете, мне хочется так спросить, зумеры, вы все дополнили «Behind Blue Eyes» в конце?
0: Ой-ой-ой, свело олдскулы. Да-да-да-да-да. В общем, это Ибен, только что в утреннем шоу «Ред», 7 часов и 19 минут в Тюмени. А мы бы хотели рассказать вам еще одну интересную новость. Более того, даже обсудить ее с вами хотелось бы.
1: Итак, значит, запах темного шоколада бустит, ну, то есть, получается, увеличивает выполнение силовых тренировок в зале. Но это только запах. Внимание, только запах.
0: Только запах,
1: есть,
0: да.
1: Его не нужно, да. И именно темный шоколад. Темный шоколад прям на больше процентов увеличивает выполнение тренировок, ну, подходов. Потом молочный, ну и потом какой-то вот какой-то контрольный. А что это за контрольный шоколад? Я так и не поняла, конечно.
0: Контрольный шоколад.
1: Достаем двойные шоколадки,
0: да.
1: Твикс вот этого, да.
0: Так, ну, мы, конечно, новость интересная, да. Даже. А кстати, знаете что? У меня была похожая история. Я однажды занимался в тренажерном зале, он находился в торговом центре. И как-то так вентиляция была устроена, что в какой-то определенный момент начинало пахнуть булками Синабон.
1: О.
0: И просто там все вообще вот, ну, эти качки, они ходят такие, что так, типа, ну, у них, знаешь, диссонанс, да, типа, что это, какие булки Синабон, что такое? Вот, поэтому не знаю, работает это или нет, но мы сегодня хотим поговорить про запахи, в частности, какие запахи вам нравятся.
1: Ну, вот, например, вот мне нравится запах асфальта мокрого после дождя.
0: А-а-а.
1: Да. Летом. Он, по-моему, петрикор называется, насколько я знаю.
0: Как? Что? У этого есть название?
1: Конечно.
0: Как он называется?
1: Петрикор, по-моему.
0: Петрикор?
1: Да-да-да, сейчас вот буквально 5 секундочек. Петрикор.
0: Ты просто балуешься, по-моему, выдумываешь слова какие-то.
1: Нет, вот, это приятный землистый запах, который появляется в воздухе сразу после начала дождя на сухой земле. Ну, на земле.
0: Такой летний прям, да, запах, я согласен, да. Вот прям сейчас представил. Супер. Какие запахи вам нравятся, пишите в Макс 8-922-00-104-6 и в наш канал ВК «Радио Красная Армия». Ну а далее не пропустите свежий гороскоп, а еще будут новости сразу после Зиверт, Эвер и Директориалс. Давай на самый верх.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Заходи!

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 7.26, точно тюменская. А вот и свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обновленную площадь борцов революции откроют завтра в Тюмени. Здесь высадили 25 новых деревьев и кустарников. Всего в областной столице в этом сезоне планируют высадить более 1600 деревьев. Это ели, тополя, черемуха, яблони разных сортов. 1500 кустарников уже высадили, среди них сирень, спирея и кизильник. Все посадки закончат к началу ноября, сообщает городская администрация. В Тобольске продолжается строительство концертного зала вместимостью более 700 мест. Вместе с концертным залом будет создана прогулочная зона на улице Пристанской. Проект стал возможен благодаря программе «Тобольск настоящий», которую реализует правительство Тюменской области, администрация города Тобольска и компания «Сибур». В рамках программы в городе уже построено и обновлено более 100 городских объектов, от образовательных и спортивных комплексов до парков и скверов. С октября в России начнут действовать несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся и условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Помимо этого, на 9,2 вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бизар. 7 часов 31 минута в Тюмени. Ну а это уже гороскоп на сегодня, 30 сентября. Погнали!
1: Овны, вас ждет насыщенный день. Смена обстановки пойдет на пользу в эмоциональном плане, позволит почувствовать себя свободнее.
0: Тельцы, вы получите ясные ответы на вопросы, над которыми много размышляли в последнее время.
1: Ну а близнецы, вы сегодня получите информацию, которая поможет в ближайшее время принять верные решения.
0: Раки, придется вернуться к обсуждению проблем, о которых вы предпочли бы забыть.
1: Львы, день, когда вам потребуется все самообладание, чтобы не поддаться на провокации и не начать ссориться со всеми вокруг.
0: Девы, а у вас день обещает быть очень удачным, если сфокусироваться на решении практических вопросов.
1: Весы, у вас также спокойный и легкий день. Похвалите себя за это, чего успели достичь, и подумайте о новых важных целях.
0: Скорпионы, появятся какие-то необычные идеи, касающиеся творчества или увлечений.
1: Стрельцы, а вам можно делиться идеями, обсуждать планы с потенциальными союзниками, вы наверняка получите поддержку.
0: Козероги, очень внимательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.
1: Водолеи, сегодня очень актуальным будет возможность оказаться в правильном месте и в правильное время.
0: Ну и рыбы, звезды настоятельно рекомендуют вам покой, гармонию и дзен.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: Бацы.
1: Там мы, по традиции, так сказать, уже даже рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие или открытие, может быть, даже чей там день рождения какого-то известного человека. Вдохновляемся этими историями, обсуждаем их, ну и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Ну и, Яна, вот ты, как мы сегодня выяснили, притащила с собой пачку огромную майонеза, да? 800 грамм. Так вот, все, выбрасывай этот майонез. Выбрасывай.
1: Я не могу.
0: Выбрасывай майонез. Зачем? Булки все тоже бросай, потому что сегодня день женского здоровья и фитнеса. Понятно? Какой майонез?
1: Ну, я съем за этот праздник, отмечу его.
0: Нет, кстати, чисто только женского. Мужчины...
1: мужикам можно отдать майонез.
0: Ладно. Ну, это так, это для прикола, я вам, можно сказать, рассказал. Вот, есть еще более такие основательные и глобальные поводы у этой даты, поэтому дождитесь обязательно. Сразу после Зоя, Hold the Horizon, будут все подробности.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, имени к этому часу плюс 8 градусов, солнечно, в течение дня потеплеет до 20, и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Захавейл, мы едем в автомаг.
12: Удобно.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: День интернета в России. В последнее время он чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы желаем ему не болеть и скорейшего выздоровления. Здоровье, главное здоровье, интернет.
1: Счастье, здоровье.
0: Да. Но давайте окунемся в те ностальгические времена, когда для того, чтобы выйти в интернет, нужно было занять телефонную линию.
1: О, да, провод размотать от телефона, подключить, точнее, наоборот, к телефону подключить его провод. И вот
0: послушать
1: это...
0: странные звуки.
1: Вот это вот все.
0: Да. И часов где-то 15 скачивать одну MP3-песню.
1: А картинка как загружалась, помнишь, полосочками вот этими, да?
0: Вот так примерно, да? Ну, прикольно. Наверняка у всех есть история, когда вот этот интернет появился в вашем доме, и вот этот бешеный счет за телефон вам пришел, и потом родители такие: так, ну, мы, наверное, переходим на другой тариф, когда, ну, просто платишь фиксированную сумму и говоришь, сколько хочешь.
1: Ну, я не знала о тарифах, но недолго у меня был интернет в квартире.
0: Да, в общем, интернет, поздравляем, и... Не
1: Желаем,
0: болеть.
1: Да.
0: Да. Также сегодня про здоровье мы заговорили. Всемирная акция «Время для йоги» сегодня. Яна, ты как с йогой вообще?
1: Знаешь как, она у меня, йога, находится в моем гардеробе. А именно, в дальнем углу вот этот коврик.
0: О,
1: который
0: да.
1: свернутый, и мне кажется, я вот только вчера, кстати, на него смотрела, думаю, надо размотать его, и на, очень я сильно надеюсь, что он не сломается да. от времени, сколько он там уже стоит.
0: У нас тоже есть такой коврик, по-моему, если я не ошибаюсь, коты используют его как когтеточку.
1: Ну, тоже нормально, да.
0: Я просто не хочу это, ну, смотреть на него, потому что, скорее всего, он уже потерял свой товарный вид. Ну, вы знаете, в йоге есть очень много... интересных, как это называют, асаны, то есть позы. Ну, конечно же, классика — это собака мордой вниз.
1: Да.
0: В конце рабочего дня мы все примерно
1: идем с работы в такой позе.
0: Есть еще довольно мемная поза голубя, и она выражает всю боль бытия и одновременно мольбу о пощаде.
1: Это какая она?
0: Я не знаю.
1: Я знаю ворона. Это нужно так присесть на корточки.
0: Упереться коленями в подмышки.
1: Ну, почти, да, в локти. И вот так вот просто повиснуть только на руках, ноги поднять.
0: Ну и потом, скорее всего, вас перевесит и будет уже собака мордой вниз.
1: Это уже страус такой будет.
0: Да-да-да. Но мне нравится шавасана. Так называемая поза трупа. Нужно просто лежать неподвижно.
1: О, это моя любимая тоже,
0: вот,
1: да.
0: Мы все так или иначе.
1: Все йоги.
0: Такую йогу мы практикуем. Такое мы берем, конечно. Так, ну и еще. Сегодня день искусственного интеллекта на работе.
1: А, именно на работе, да.
0: Именно на работе.
1: Ну, кстати, он очень часто спасает кого-то, видимо, не меня, потому что я им не особо пользуюсь.
0: Ты по старинке надеешься на свой, да?
1: Ну, да.
0: Это чувствуется, Яна, кстати.
1: Спасибо, спасибо.
0: А что ты ожидала? Ты сама просто расставила вот этот, ну, приманку для шутки.
1: Ой.
0: И попалась в нее.
1: Ну, ты тоже, Саш, как бы, да?
0: Вы знаете, я вообще считаю, что искусственный интеллект — это очень хорошо, это очень здорово. Действительно, иногда помогает что-то разогнать, какие-то идеи. Но только если вы не врач.
1: Что врач?
0: Ну, немного странно, когда врач такой: ага, ага, и просто с чатом GPT общается, и диагноз вам ставит.
1: Через 5 минут в коридоре ожидайте, я вынесу вам,
0: да,
1: что нужно сделать.
0: Во всех остальных случаях, в целом, это допустимо. Хороший, отличный инструмент. Но вот мне, знаете, очень нравится, как сказал директор нашей продакшн-студии Константин. Он сказал, что вот эти нейросети, это все очень здорово, очень круто. Но это, знаете, это как гитара в руках гитариста, да? То есть это хороший инструмент, но нужно уметь на нем играть.
1: Ой, как красиво, да.
0: Да.
1: Это правда.
0: Так что вот такой день сегодня. Разнообразный, насыщенный, многогранный, интересный. Что-нибудь найдите для своего вдохновения и вперед побеждать!
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: Это Мэри Гу в утреннем шоу «Ред на Красной Армии», 7.51 в Тюмени, и мы выяснили, что прошло очередное интересное исследование.
1: Да, где участникам эксперимента, а именно мужчинам, после ночного голодания перед силовыми подходами в тренажерном зале давали понюхать шоколад. Да, именно понюхать, не поесть. И это увеличило выполнение силовых тренировок.
0: Я знаю, что некоторые нюхают на шатырь перед подходами, чтобы прям смотреть
1: себя,
0: прийти в себя.
1: Да. Сильно плохо, то
0: ну и это тоже. Вот. Но понюхать шоколад, чтобы увеличить силовые, это, конечно, что-то новенькое. Ну и мы сегодня решили как раз-таки про запахи поговорить. Ваши любимые ароматы. Пишите нам в Макс 8922300146. Ну, можно не только писать.
1: Голосовые отправлять очень даже, да.
0: Многие за рулем сейчас, да, удобно будет голосовое.
1: Тем более это штрафы, кому они нужны вообще.
0: Вот. Ну или в наш канал ВК, Радио Красная Армия, там тоже пост уже готов. Ждем ваших комментариев.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 8 градусов и солнечно. В течение дня потеплее до 20, и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

0: Нам рассказывала, что...
1: Ну, после дождя.
0: Асфальта после дождя.
1: Да, а тут новый прям.
0: И вы знаете, я решил, что-то говорит это о человеке, если ему нравится запах асфальта.
1: А ну-ка.
0: В общем, это, знаете, как устроено? Так как летом в основном кладут асфальт, да, это сразу же вас мозг возвращает куда-то в летний период, каникулы, беззаботность и вот это вот все.
1: О, как необычно. Ну, может быть, отчасти, да, похоже.
0: Ну и продолжая вот эту тему... дорог и автомобилей. Я бы хотел рассказать, что этим летом хотелось бы, конечно, не выпендриваться, но пока
1: но не
0: нет
1: получается.
0: Такой возможности. Да, значит, купил себе новую машину. И вы, ну, понимаете, какой запах, да, новой машины.
1: Конечно, да.
0: И, значит, жена мне говорит, слушай, надо, наверное, купить какую-то вонючку какую-то повесить, да. Угу. Я говорю, не-не-не-не, пока мы вот этот аромат вот...
1: Не вынюхаем,
0: да, никаких не надо вонючек.
1: Подожди, а есть же вонючка с ароматом новой машины.
0: Реально?
1: Да.
0: Такого я не знал, это интересно. Это даже можно на себя наносить, да?
1: Конечно, твоя машина всегда с тобой будет.
0: Да. Ну и плюс ко всему, ты же как бы сам машина, да?
1: Ой, ну да. Сходил два раза в тренажерный зал, все, машина.
0: А что, уже видно? Вообще, знаете, я тут тоже узнал, что, конечно же, это запах, ну, ассоциируется с успехом там и так далее. И есть лайфхак, как продлить запах нового автомобиля, парковать машину в тени или в гараже, потому что жара усиливает испарение, из-за чего запах быстро улетучивается.
1: Ну, сейчас как раз солнечный день короче, будет запах дольше держаться.
0: Вот, отлично. Расскажите, какие у вас любимые запахи и ароматы. 8-9-2-2-3-0-1-104-6, это наш Макс и канал ВК, радио Красная Армия. Можно не только, кстати, писать, но и, если вы за рулем, неудобно, голосовые отправлять. Послушаем с удовольствием.

0: 8 часов в Тюмени. И к этому часу большая пробка собралась на Червишевском тракте в сторону центра. 42 минуты там придется постоять.
1: Ну, а я хочу обратить внимание на солнце. Посмотри, какое оно шикарное. Это означает, что день 100% пройдет классно.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня среда, середина недели, 30 сентября. Вот так вот, йоу, хочется сказать в конце. Ну и вот так вот уже еще один теплый денек в копилку сентября.
0: Да, и это последний, кстати говоря, день сентября сегодня.
1: Календарь перевернем завтра.
0: И как-то вот октябрь наступает, и сразу же мы это почувствуем, что это уже новый этап осени. Осени такой, которая, знаете ли, ну, не очень-то и приятная. Ну, завтра еще будет окей, а вот в пятницу и выходные ночью даже вот минус...
1: Утепляемся. Достаем шапки, вот эти теплые куртки, уже сапоги, да, надо уже, которые такие демисезонные.
0: Да, точно, все, из летнего выпрыгиваем. Так, еще одно интересное наблюдение. Вот наши коллеги-журналисты, значит, провели собственное расследование и выяснили, что потихонечку опять начинают очереди на заправках образовываться.
1: Да,
0: как-то две недельки мы вообще хорошо так жили, да, и...
1: Даже не знаю, с чем это связано. Да-да-да, это очень сильно очевидно и невероятно. Поэтому, если есть возможность где-нибудь в течение дня легко и непринужденно заправить полный бак, давайте это сделаем, чтобы не создавать очереди.
0: Но у нас-то, Яна, полные баки, да? Она сегодня, знаете, что с тобой притащила? Просто огромную пачку майонеза.
1: Да он ведь всем об этом рассказывает. Ну, завидуешь, Саш, но я поняла уже, да. Я поделюсь с тобой, не переживай.
0: А я не ем майонез.
1: Да ладно, ладно. Ну, держи, ну давай.
0: Ну, тролли, да, я тебя собираю все утро вообще за это.
1: Отлично, договорились. Я потерплю, ничего страшного.
0: Так, ну, а вот хорошие новости, они не терпят. Точнее, не хорошие, а какие-то новости. Не всегда просто бывает, да, что-то хорошее мы рассказываем. Иногда и так себе вообще.
1: Спасибо, я готовлюсь.
0: Ну, а что вы ожидали от людей, которые могут с утра пачку майонеза съесть, да,
1: Яна? Да ну, что такое? Вы посмотрите на него, послушайте его.
0: Да я завидую, да, что ты ешь все, что хочешь, всякую дрянь, и при этом не отражается это никак. Пока что.
1: Пока я отражаюсь в зеркале, это отражается. Да. Это хорошо. В общем, что касается новости. Интересный сайт знакомств появился.
0: Опачки.
1: Да, для людей, но вот для каких людей? Ну, вот для большинства слушателей точно подойдет. Насколько я вот знаю, кто вот нам звонит, в играх участвует, подойдет.
0: Отлично. Mm-hmm. Полезная инфа подъедет о знакомствах уже скоро. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И класс.

0: 10 минут в Тюмени. И давайте поговорим про такую тему, как приложение для знакомств.
1: Mm-hmm. Но пока не в России, к сожалению.
0: Так, а
1: но
0: где?
1: Новость такая есть. В Сингапуре запустили государственный Тиндер.
0: Звучит, как если честно, знаешь, а вот вам адвокат, предоставленный государством. И, как правило, ничего хорошего тебе не светит, когда так происходит. Как будто бы государственный Тиндер тоже...
1: Я сейчас все это опровергну. Итак, там, значит, запустили вот этот сервис знакомства для государственных служащих. Как это работает? Человек проходит верификацию на местных госуслугах, подтверждает статус свой неженатого человека, незамужнего, соответственно, затем заполняет анкету.
0: Это точно женщина придумывала, разрабатывала это приложение, потому что сразу же, видите, верификация, что ты неженатый, вот
1: надо
0: все
1: проверить, да, потому что сейчас, кстати, по закону не обязательно, ну, в России, насколько я знаю, ставить штамп о браке в паспорт. Поэтому даже это не показатель. Mm-hmm. Берешь, проверяешь, а там чисто, вообще так. Никого нет. Вот, значит, заполняет анкету.
0: Кредитная история, там, да, сразу же поднимается, все имущество.
1: Вот, система сама подкидывает партнера на основании интересов и ценностей, выдавая оценку совместимости. То есть уже оценка совместимости есть. А еще если гороскоп добавить, мне кажется, отличная идея была.
0: Вот это вот, видите, как?
1: Женский, да, да, да.
0: Женская.
1: Но и самое, что интересное, если пара решает встретиться в итоге, правительство оплачивает счет за первое свидание в партнерских ресторанах.
0: Вот это, видите, как хорошо решает проблему вот этих тарелочниц, например, да?
1: Да.
0: Это хорошо.
1: И повышает демографию. Отличная
0: идея. Здорово,
1: да.
0: Ну что ж, Сингапур удивляет, конечно, в очередной раз. Яна, а ты вообще сидела на сайтах знакомств?
1: Целых 2 часа, да.
0: 2 часа? Угу. А почему так быстро?
1: За всю жизнь вообще в целом. Потому что я вот так вот открыла, создала анкету, думаю, ну, пойду выберу. Mm. Такая, нет. Ну, нет. Ну, это точно нет. Ну, это совсем нет. И меня заблокировали.
0: Просто потому что ты вот такая... бессердечная стерва, да? Всем отказала.
1: Да, ну, они не подходили мне, ну, там совсем прямо такое.
0: А как вот, давай, несколько рекомендаций, как вот, ну, что нужно сделать, чтобы как-то вот привлечь внимание?
1: Ну, наверное, начнем с самого очевидного, с фотографии. То есть она не должна быть снизу, с такого то нижнего ракурса.
0: Это должна быть твоя фотография, а не фотография твоего подбородка, да?
1: Ну да, да, да, именно так. Ну и как-то вкратце о себе необычно описать. Не просто там мужчина, там, не знаю, 40 лет, вот, не женат, и все. И что я должна из этого понять?
0: Ну все, он готов.
1: А, вот так.
0: Он готов на все.
1: Так и напиши, я готов на все. И это уже что-то необычное будет. Но и надо сказать, что сильно романтизировать тоже не нужно. Там я пою серенады, пишу стихи, там я вот там сплю 8 часов. Ну, не, ну нет.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, так себе, конечно, советы, если честно.
1: Хорошо, а ты что посоветуешь девушкам? Потому что девушки тоже сидят, и как бы мужской взгляд тоже нужен.
0: Знаете, я уже человек с опытом, поэтому женщина никому ничего не должна.
1: О, это ничего, сразу же лайк смахиваем.
0: Ничего
1: влево
0: советовать я не буду.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: Мишель, если я буду танцевать, и тут что-то про тело было, да, и нам попалось исследование о том, что если вы человек, который, ну, занимается в зале, да, следит за своим телом, есть неплохой такой лайфхак, как увеличить свои силовые показатели.
1: А это нужно ночью не есть, да, но это важно, и на голодный желудок с утра позаниматься и понюхать шоколад перед силовыми тренировками.
0: И вот запах темного шоколада усиливает ваши силовые показатели. Не знаем, как это работает, но вот так это устроено. Сегодня мы решили поговорить про ваши любимые запахи. Расскажите, что это такое в нашем Максе 8922300146. Можно писать, можно голосовушки отправлять.
1: Да, и канал ВК Радио Красная Армия, там тоже в комментариях обязательно делитесь.
0: Да, мы чуть попозже продолжим эту тему. Ну, а пока что тема гороскопа у нас не раскрыта в этом часе.
1: Конечно, да. Обязательно расскажем любимый астропрогноз от самых ярких звездочек. Что там нужно учитывать, к чему прислушиваться, чтобы построить свои, ну, не самые идеальные планы на последний день сентября.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите. После классной танцевальной истории AEIOU от Оливера Хелденса услышим ее меньше, чем через 3 минуты.
2: Реклама. Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93-19-90. Рестоклуб «История».
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 26, точная тюменская. А вот и свежие новости на Красноармии. С нами Николай Антонов.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Николай, пожалуйста, прошу.
1: В Тюмени с 1 октября должен подорожать проезд в общественном транспорте. Как сообщает портал 72.ru, документ об этом опубликован на сайте администрации. Однако проект постановления еще не принят, он проходит необходимые процедуры. Предполагается, что при наличной оплате одна поездка на автобусе будет стоить 46 рублей, при безналичной – 42, с использованием электронных транспортных карт – 37 рублей. В Тюменской области 2 октября проверят централизованную систему оповещения. Сирены прозвучат в 10 часов 40 минут. Мероприятие проводится в рамках подготовки к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Жители и гости региона просят не паниковать. В Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности отметили, что звук сирен учебный. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по доступности рыночной ипотеки. Такие данные исследования приводят РИА Новости. Там кредит на квартиру площадью около 60 квадратных метров могут позволить себе почти 56% семей. Следом идут Югра и Чукотка. В целом по стране рыночная ипотека сейчас доступна примерно каждой пятой семье. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обеспечил ковровое покрытие связи на объездной дороге в Тобольске. Оператор завершил проект на участке федеральной трассы Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск в районе Тобольска. Теперь сеть Т2 стабильно работает на всем протяжении объездной дороги, а водителям и пассажирам доступна устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: проект Slater с песенкой Dance. Ну а в Тюмени уже 8 часов и 31 минута. И пора узнать астрологические прогнозы на сегодня. Среда, 30 сентября. Погнали!
1: Овны, вас ждет насыщенный день. Смена обстановки пойдет на пользу в эмоциональном плане, позволит почувствовать себя свободнее.
0: Тельцы, вы получите ясные ответы на вопросы, над которыми много размышляли в последнее время.
1: Близнецы, сегодня вы получите информацию, которая поможет в ближайшее время принять важные решения.
0: Раки, вам придется вернуться к обсуждению проблем, о которых вы предпочли бы забыть.
1: Львы, день, когда вам потребуется все самообладание, чтобы не поддаться на провокации и не начать ссориться со всеми вокруг.
0: Девы, если сфокусироваться на решении практических вопросов, день обещает быть очень удачным.
1: Весы, спокойный и легкий день. Похвалите себя за это, чего успели вы достичь, и подумайте о новых важных целях.
0: Скорпионы, появятся какие-то необычные идеи, касающиеся творчества или увлечений.
1: Стрельцы, можно делиться идеями, обсуждать планы с потенциальными союзниками, и вы наверняка получите поддержку.
0: Козероги, очень внимательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.
1: Водолеи, сегодня очень актуальным может оказаться умение не говорить лишнего.
0: Ну и рыбы, звезды настоятельно рекомендуют вам покой, гармонию и дзен.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: Это «Лирик» в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». Кассеты. 8:35 в Тюмени. И добро пожаловать в нашу фирменную рубрику «Only Facts».
1: Да, где мы рассказываем, я просто читаю свой увлекательный факт тут, мы рассказываем рандомные факты абсолютно на разные темы, ну а вы выступаете в качестве судей и выбираете, чей факт вам больше понравился, и за него голосуете в нашем канале ВК.
0: Ну и вчера, вы знаете, с разгромным счетом мой факт просто выносит факт Яны, и, конечно же, респектую всем. Вот так-то, Яночка, все. Закончился твой прайм, так и не успел.
1: Ничего, у меня еще 3 дня, у меня есть время отыграться.
0: Да, кстати, напомним, что мы играем на счет, и проигравший ведущий по итогам недели, ну, для нас это наказание, съесть баночку соленых, маринованных груздочков со сметанкой, с лучком. Мы такое не любим.
1: Вообще фу.
0: Поэтому готовы немножко пострадать.
1: Угу. Да. Это все мы снимаем и выкладываем в свои соцсети, поэтому следите, смотрите, как мы там что делаем. Вчера вот, кстати, Саша немножечко не обанкротился, ну, в общем, пожертвовал какую-то сумму.
0: Ну, какую? 2000, как договаривались,
1: ладно,
0: да?
1: Все,
0: кенгуренку
1: да.
0: В Тюменском зоопарке. Все да. Зафиксировано, все
1: выполнено.
0: Отправлено, да. Так, кто сегодня у тебя выходит в твоем углу ринга? Кто находится?
1: У меня интересный факт французский. Что там делают, значит, с одной из птиц такой известной?
0: Что-то про Францию, что-то про птиц. Хорошо. Так, ну, а мы в моем факте переместимся в английский бар 19 века.
1: Ну, среда, ну, Саш, ну, всего лишь.
0: А
1: даже.
0: Что вы еще от меня хотели? Конечно же. После Fast Boy Music Sounds раскроем наши факты во всех подробностях. Так что дождитесь.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
5: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

0: Dental. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 8.42 в Тюмени, это страничка Only Facts. И 2-0 на этой неделе в мою пользу, что не может, конечно же, меня не радовать. А значит, на правах кого, Яна?
1: На правах победителя.
0: Я начинаю сегодняшнее сражение. Итак, переносимся в Англию в 19 век. И в одном из баров поссорились два джентльмена. Хамри Ховард и граф Берримор. Ну и как было принято в то время, когда происходит какая-то ссора, задета честь и достоинство джентльмена, да, а значит, он должен назначить дуэль. Так это и происходит. И, значит, Хамри Ховард пришел туда абсолютно голым. Абсолютно голым.
1: Так.
0: Как-то, то есть, понимаете, да?
1: Сразу же
0: голенький.
1: Объяснил.
0: Да. Как ты думаешь, зачем он это сделал?
1: Ну, показать, что он безоружен, он чист, он
0: или
1: вообще...
0: наоборот, что он вооружен, да?
1: Куда он там делся, это, конечно, да.
0: Так, ну, в общем, конечно же, публика была шокирована, но на самом деле все очень легко объяснить. Ранее Ховард служил армейским хирургом и знал, что зачастую смерть наступает не от самой пули, а от инфекции, занесенной вместе с кусочком одежды. Ну, то есть, понимаете, да, как это устроено?
1: То есть он уже заранее был готов, что он словит пулю?
0: Но если что, как бы ее достанут, и все нормально будет. Вот медицинское образование у человека. Естественно, граф Берримор не захотел войти в историю как человек, который убил на дуэли голого соперника. И противники разошлись миром. Но звучит это типа «не хочу убивать голого соперника», да?
1: Угу.
0: Мне кажется, что он на него такой посмотрел и такой «не, ну...»
1: Такое добро да, попадает.
0: Да, да, да. Как-то мужская солидарность какая-то, наверное... сыграл. Вот такой фактик сегодня, пожалуйста.
1: А может, наоборот, у него там что-то такое прям хорошее было, что он, ах, какой ты хороший, пока.
0: Ну, вроде бы мы так и сказали.
1: Ну, ладно, хорошо, окей. А, у меня факт не такой, конечно, откровенный, как бы с утра пораньше, да, вот это вот все тут, людей настраиваешь уже, но не совсем рабочий лад. А, у меня Франция, красивый город, страна. А именно Париж, значит, и там муниципальные власти пытаются контролировать численность птиц, а именно голубей, казалось бы, да? Ну, там много памятников, они немножечко испражняются, когда летят.
0: Да-да-да.
1: И мыть, видимо, дороже, чем вот устраивать вот такую вот штуку. Они финансируют кормление противозачаточными средствами голубей, представляешь? Добавляют в кукурузу средства, которые временно, не навсегда, временно, временно снижают способность к оплодотворению. Как только они перестают давать такую вот кукурузу с такой вот примесью, все вот так вот возвращается на круги своя.
0: Присматривают, чтобы было какое-то конкретное количество голубей, да?
1: Да, и это, ну, в основном на отдаленных городах, не в центре.
0: Ну, слушайте, ну, сегодня прям хорошие факты.
1: Да, тема как бы все равно вокруг да около.
0: Вокруг да около того. Ну что ж, вот такие мы люди. Загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. Завтра узнаем, кто победил.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: Шоу «Ред на Красной Армии» с новинкой «Спектакль». Но немножко от этого спектакля пахнет хинкалями.
1: Да-да-да, Грузия хотела сказать.
0: Потому что вот эта дудочка сразу же куда-то туда нас отсылает, да?
1: Да-да-да, есть такое.
0: 8:52 в Тюмени. Ну не просто так мы про запах-то заговорили.
1: Конечно, да, и не совсем хинкали, а тут немножечко про сладость, да. Сладкая, как наши выяснили эксперты, значит, повышает, бустит выполнение силовых тренировок в зале.
0: Самое главное, не есть шоколад, а просто...
1: Нюхать его, да.
0: Все, и пошел, все, сотку сразу же. Лежа, пожалуй.
1: Женщина, да.
0: Ну, кстати говоря, кто его...
1: Да?
0: Женщины на шоколад... из-за шоколада готовы вообще на все. Поэтому кто его знает. Мы сегодня решили поговорить про те запахи, которые нравятся вам. Пишите в Макс или отправляйте голосовые, что очень удобно, если вы едете. 8-9-2-2-3-0-104-6.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия» туда тоже обязательно. Реклама.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
6: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-172-00-600-44 от 8 февраля 2023 года.
7: Захавай!

Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Всем в Тюмени, и мы сегодня выясняем ваши любимые запахи, ароматы, и вот какие сообщения к нам присылают. С голосового, наверное, начнем,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, конечно.
0: Давайте, прошу.
2: Доброе утро, Саша и Яна. Очень сильно нравится с детства запах в метро. Это, видимо, шпалы чем-то деревянные обрабатывают маслянистым.
0: Mm-hmm.
2: Нравится землянистый запах после дождя.
0: Твоя
2: Трикор.
0: Тема.
1: Mm-hmm.
2: Его еще называют. И очень нравится запах свежекошенной травы. Хочется сразу же лечь и съесть все.
1: Ух ты, необычно, это классно.
0: Как еще раз запах это после дождя? Как?
1: Петрикор.
0: Петрикор, вот.
1: Слово дня.
0: Второй раз уже, да, всплывает.
1: Да.
0: Так, а про свежескошенную траву Яна мне тоже недавно рассказывала. Интересный факт.
1: Да, вообще запах свежескошенной травы – это химический сигнал, с помощью которого растения реагируют на повреждения и защищаются от опасности.
0: То есть буквально они... А что они сделают тут просто растения? Зачем они реагируют? Все равно никто не убежит, понимаете?
1: Я тебе сейчас расскажу. Это аромат такой вот служит для соседних растений и самого поврежденного побега предупреждением о грозящей угрозе. То есть он помогает заживлять раны и привлекает хищных насекомых, например, паразитических ос, которые уничтожают вредителей.
0: Получается, нужно быть осторожным, да? Где свежескошенная трава, там, возможно, и осы.
1: Да, другие насекомые всякие. Угу.
0: Так что вот так, видите, как все связано. На самом деле, это крик боли, а нам это нравится.
1: Теперь и живите с этим.
0: Да. Так, вот заговорили про, значит, тут шпалы, да, железная дорога. Есть еще одно сообщение. Мне нравится запах угля, особенно в зимний период в поездах и ЖД вокзалах. Mm-hmm. Этот аромат возвращает в детство, когда была у бабушки, и она затапливала печь углем.
1: Oh.
0: Вообще, что касается вот этих железнодорожных ароматов, я вам рекомендую сделать тест на беременность, потому что вот это вот, о, в 3 часа ночи понюхать шпалы.
1: А мужчине тоже это надо делать?
0: Ну нет, мужчине не надо. Мужчине не надо. Скорее всего, тест отрицательный был.
1: Нет, наоборот, я, конечно... положительный.
0: Почему?
1: Ну, так вот вроде говорят. Я ни разу не пробовала, давай проведем эксперимент. Что если мужчина проведет тест на беременность, он будет положительным.
0: Давайте, конечно. Ну, а какие запахи нравятся вам? Расскажите. 8922-300-1046. Пишите в Макс голосовые или текстовые. И в канал ВК, радио Красная Армия тоже.

0: Ну, это жесть какая-то вообще. На Чирижском тракте 1 час 23 минуты уже придется постоять. Вообще в городе 8 баллов пробки.
1: Ну, а мы здесь не стоим. Врываемся в это утро, в этот солнечный классный день. Погнали с нами.

0: Доброе утро, всем привет, здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброго, классного утра. Сегодня среда, 30 сентября, последний день уже первого осеннего месяца пролетает, просто вообще очень незаметно. Ну и хочется сказать, что такой крутой прям месяц по теплой прогулочной погоде получился, что даже мы успели температурные рекорды установить.
0: Серьезно?
1: Да, ну ты же сам рассказывал. В начале месяца, когда вот эти
0: а,
1: вот
0: да,
1: были...
0: А, да, было такое, да.
1: Да, два дня рекордных, которые прям в историю вошли.
0: Вы знаете, даже настолько тепло, что вот в выходные было завершение было байкерского сезона, да?
1: Да, 26 сентября, да.
0: Да-да-да. Я даже видел, как вот они там у Рентала собирались, что-то... Вот это все. Вот. Но я так понял, что это официально как бы закрытие, но сезон еще не закончен. Они продолжают еще.
1: Очень даже успешно они продолжают, да.
0: Да, да, да.
1: Хорошо, что не по вечерам, потому что по вечерам и ночам уже холодно.
0: Ну, то есть осталось тут буквально еще пару дней, если у вас есть моцик, да.
1: Угу.
0: Потом уже все.
1: Наслаждайтесь максимально им.
0: Уже потом холодно, да. Так, мы, в общем-то, знаете, хотели бы тоже рассказать вам еще кое-какие новости, связанные с транспортной тематикой.
1: Да, две новости есть, но они такие не сильно приятные, но вы обязаны их знать, чтобы быть на чеку и, ну, подготовиться как-то к этому.
0: Так что дождитесь обязательно всех подробностей. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: транспортных новостей в Тюмени.
1: И вот одна из них звучит вот таким образом. Улицу Профсоюзную в нашем городе частично закрыли для транспорта. А именно, проезд на участке от Елецкой до Советской в сторону Республики. Это вот, если знаете, ресторан такой модный, дорогой.
0: От Елецкой до Советской звучит как от батона до, ну, сами знаете.
1: Рифма наша все, да. Это вот, знаете, возле ресторана Ола-Ола, который там поликлиника еще напротив.
0: Вот ты говори нормальные эти ориентиры. Дорогие рестораны, ну, я откуда знаю?
1: Поликлиника, да.
0: Поликлиника, другое дело, да.
1: В общем, причиной может стать, ну, точнее, не может, а стала авария на сети водоотведения. И вот сроки не указаны,
0: вроде
1: кстати.
0: Бы только мы вот обрадовались, что там на Максима Горького все отремонтировали, все хорошо, можно ездить.
1: Они договорились, наверное, типа так, мы не можем оба-два ограничивать, поэтому давайте кто-нибудь один будет.
0: Да,
1: ну,
0: в общем, продумывайте маршрут как-то или ищите пути объезда какие-то, да,
1: чтобы... Там не совсем перекрыли, там одну полосу оставили для движения.
0: Ну, продумывайте, в общем, заранее, или больше времени просто на то, чтобы добраться, уделять. Так, вторая новость.
1: Вторая новость у нас, значит, проезд в автобусах в Тюмени немножечко подорожает.
0: Ну сколько?
1: С 1 октября, это уже с завтрашнего дня. Ну, подорожает вот, если утвердят все-таки проект, то 46 рублей станет, если наличными платите, а если по транспортной карте, то 37.
0: Ну... Как будто бы, да.
1: Не очень.
0: Но, с другой стороны, знаете, я провел тут, собственно, расследование и узнал, что в соседних городах крупных, например, Екатеринбург или Омск, примерно уже тоже давно такие цены. То есть у нас в Тюмени еще как-то сдерживали вот это вот, чуть-чуть сдерживали.
1: Натиск
0: вот
1: этот.
0: Потихонечку добавляли, и вот очередной этап повышения. Ну, а ты вообще давно ездила на автобусах, маршрутках последний раз?
1: Хотела бы я сказать да, но нет. В эту субботу я испытала все эмоции, ощущения, весь спектр на поездке на автобусе.
0: А с чем это было связано, Яна?
1: Это связано было с желанием в пятницу вечером немножечко
0: Добрый вечер, расслабиться,
1: да.
0: Ну вот, получается, что две вот такие новости. Да? Перекрылась у нас улица Профсоюзная и перекрылась моя соведущая.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: You Spin Me Round в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии. 9 часов и 19 минут в Тюмени. Напомним, что нам попалось сегодня очень интересное исследование, которое может повысить вашу силушку.
1: Да, а именно мужскую. Как выяснилось, женщин, про женщин вообще ничего не сказано. У женщин все прекрасно. В общем, если на голодный желудок перед силовыми подходами в тренажерном зале понюхать шоколада, а именно горького, то показатели увеличатся.
0: Я думаю, что на женщин это тоже работает так же, потому что, понюхать шоколад, это же не съесть его, да?
1: Mm-mm.
0: То есть это только разодорит тебя.
1: Mm-hmm.
0: И все, и ты вот такое, пошел.
1: Ну так это вот я же говорю, штанга. Для мужчин. Вот, идеально, вот, ну как же.
0: А что, а вы не так?
1: Нет, мы будем хотеть его съесть. Зачем вот это вот вам потом после нас на тренажерах, вот который закапан слюнями, заниматься?
0: В общем, мы сегодня решили выяснить, а какие запахи нравятся вам. Пишите текстовые и голосовые в МАКС 89-22-300-104-6.
1: И канал ВК Радио Красная Армия тоже там в комментарии пишите.
0: Также у нас в ближайшие минуты будет гороскоп, будут свежие новости и отличный трек Fast Friends от Zerp и 24K Golden. Короче, круто продолжим это утро, никуда не расходимся.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов солнечно, ветра никакого нет, в течение дня потеплее до 21 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф. В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: 9.25 в Тюмени. Самое время узнать свежие тюменские новости. С нами Николай Антонов.
1: Доброе утро. В 34 регионах России, включая Тюменскую область, установили экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года. На Урале под него попали Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. По тротуарам роверы могут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. В Тюмени открыли движение по улице Максима Горького в районе главного управления МЧС у дома номер 72. Напомню, работы здесь начались в конце июля. Здесь провели ремонт теплотрассы, а параллельно и расширение трассы для водителей. Она должна стать 4-полосной, по 2 полосы движения в каждую сторону. Также пешеходы смогут пользоваться удобными и безопасными тротуарами, сообщил мэр Максим Афанасьев. Полностью завершить ремонт дороги должны к концу месяца. Жители Тюменской области получают налоговые уведомления об оплате имущественных налогов за прошлый год. Речь идет о недвижимости, транспорте, земельных участках, которые были в собственности в прошлом году. Электронные уведомления поступают на почту. Посмотреть квитанцию можно в личном кабинете на портале госуслуг или официальном сайте ФНС. Оплатить можно здесь же. Это необходимо сделать до 1 декабря. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мы со свежим гороскопом на сегодня, среду, 30 сентября.
1: Овны, вас ждет насыщенный день. Смена обстановки пойдет на пользу в эмоциональном плане, позволит почувствовать себя свободнее.
0: Тельцы, вы получите ясные ответы на вопросы, над которыми много размышляли в последнее время.
1: Близнецы, сегодня вы получите информацию, которая поможет в ближайшее время принять верные решения.
0: Раки, придется вернуться к обсуждению проблем, о которых вы предпочли бы забыть.
1: Львы, день, когда вам потребуется все самообладание, чтобы не податься на провокации и не начать ссориться со всеми вокруг.
0: Девы, если сфокусироваться на решении практических вопросов, день обещает быть очень удачным.
1: Весы, спокойный и легкий день. Похвалите себя за это, чего успели вы достичь, и подумайте о новых важных целях.
0: Скорпионы, появятся какие-то необычные идеи, касающиеся творчества или увлечений.
1: Стрельцы, ну а вам можно делиться идеями, обсуждать планы с потенциальными союзниками, и наверняка вы получите поддержку.
0: Козероги, очень внимательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.
1: Водолеи, сегодня очень актуальным может оказаться умение не говорить лишнего.
0: Ну и рыбы, звезды настоятельно рекомендуют вам покой, гармонию и дзен.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: Это Теннис Вимс в утреннем шоу «Рэд на Красной Армии». Собственно, да, «Мистер Новерол» называется история озвучавшая. 9.35 в Тюмени. И мы сегодня вдохновились вот какой новостью.
1: Ученые, значит, выяснили, с помощью какого продукта вообще можно повысить свои силовые показатели. И этим продуктом оказался не сельдерей, там, не вот это вот все поле... Не протеин.
2: Не белок.
1: Да. Не, шоколад. Представляете? Но один важный момент. Его не нужно есть, его нужно нюхать.
0: Да, и вот провели исследование, значит, атлеты, так вот, шоколад и пошли.
1: Перед подходом, да.
0: Просто жестко сразу же поставили рекорды. Ну, мы сегодня тоже решили поговорить про ваши любимые ароматы. Вот я вам могу, например, рассказать. Там, где я живу, рядом коттеджный сектор. И они вот это в пятницу вечерком начинают топить баньку. Ой, вы как в деревне. Вот это знаете вообще сразу же.
1: Мне кажется, жители Зарики тоже.
0: Да, так, там же тоже большой частный сектор. Да. Ну, в общем, это сразу же вообще прям запах выходных для меня.
1: Mm-hmm. А у меня вот актуальное в наше время что-то на дорогом. Мне нравится запах бензина. Да, я прям когда заправляю машину, стою вот так вот сверху. Все, наверное, думают, что она там следит-то? Ну, лишняя капля, чтобы мимо... А я нет, я нюхаю, нюхаю.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. Туда текстовые и голосовые, пожалуйста. Ну и...
1: Канал ВК Радио Красная Армия тоже.
3: Реклама.
4: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
5: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
6: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
7: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
8: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной, 12.
11: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
12: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
14: Знаешь, как...

0: 9 часов 41 минута в Тюмени. Мы выяснили, что запах шоколада может усилить ваши силовые показатели. И сегодня поинтересовались, какие ваши любимые запахи. И вот какие сообщения к этому часу к нам пришли.
1: Доброе утро. Мой любимый запах новых свежих газет или книг, лесных сырых груздей, запах младенца такой молочный. И смайлик такой, знаете, который вот так вот растекается. Да,
0: да, вот так вот. Ну, запах лялечки, это, конечно, вообще непередаваемое. Передаваемое ощущение.
1: Не знаю. Наверное.
0: Так, ну и запах вот этих новых книг тоже прикольная тема. В общем-то, мне для этого книги и нужны. Вот я...
1: Чтобы нюхать их просто.
0: Читать, да. Зачем? Вот так. А, все, классная книга. Спасибо. Так, ну а про сырые грузди?
1: Ну, скоро мне, судя по всему, это предстоит, потому что мы только выложили факты, и уже опять я проигрываю.
0: Да, заходите, кстати, голосуйте в наш канал ВК, там рубрика Only Facts, проигравший ведущий съест баночку маринованных груздей. Так, ну возвращаемся к теме ароматов. В детстве рядом с моим домом был магазин Тюменского хлебокомбината, и там постоянно пекли всякие булочки и пироженки, и запах был просто невероятный. Невозможно было просто так пройти мимо и не купить там что-нибудь.
1: О, да, я помню, конечно, не завод прям был, но просто магазинчик, в который привозили свежие булки. Меня всегда отправляли, ну и целой, конечно же, никогда не булка
0: всегда,
1: не доходила.
0: Не всегда. Вы знаете, даже есть такой у риэлторов лайфхак, ну, во всяком случае, у американских. Угу. Они берут значит, специальный этот освежитель воздуха с ароматом пирога. И когда показывают дом там или квартиру, они брызгают везде вот это. И вот запах пирога, он создает такие вот ассоциации, что это прям твой
1: да,
0: дом,
1: хорошо,
0: прям
1: тепло.
0: Да, вот все. И это увеличивает, ну, возможность
1: вероятность продажи,
0: да.
1: Ну поэтому что, вот если риэлторы, реальные риэлторы сейчас нас слушают,
0: риэлторы, это которые болеют за Реал и риэлторы.
1: Так, ну, все, ладно, короче. Ну и вот пока мы с тобой болтали, еще одно сообщение пришло. Мой любимый запах нового асфальта и осени, листва, свежесть.
0: Ну, вот предлагаю на этом и остановиться, тем более для Тюмени это сейчас очень сильно актуально.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: парня, который весь такой вообще яркий, такой вот он весь. Сигма, да, кажется, сейчас это...
1: Ну, уже даже не сейчас, уже это все.
0: Уже а как это? Сейчас?
1: Не знаю, я нашел кого спросить, я вот не люблю все эти новые слова.
0: Ну, детские, в общем-то, ну ладно, ну вы поняли, в чем смысл слова «сигма», да? И у нас появился, ну, в мире тюменских ресторанов настоящий «сигма». Это ресторан «Гозо-Гозо».
1: Да, это испанский ресторан, который открывается с завтрашнего дня уже, кстати, поэтому всех туда зовем. Ну а «Гозо» в переводе с испанского означает «радость».
0: Находится этот ресторан в... квартале Айвазовский.
1: Да, пожарных и спасателей, по-моему, один.
0: Да, и вы только представьте, да, там такое все новенькое, такое все чистенькое, вы приходите, там вкусненько поели, потом прогулялись. Но идеальный вечер может у вас завтра сложиться, поэтому обязательно звоните, заказывайте столики. Ну, не только снаружи, но и внутри тоже все прекраснейшим образом.
1: Да.
0: Интерьер, мое почтение.
1: Вообще просто с душой, с какими-то знаниями, вот именно испанскими. В каждом уголке что-то уникальное. Здесь вот лепнина. Здесь вообще бык из стены торчит,
0: да.
1: А на потолке вообще женщина танцует фламенко, между прочим.
0: Да, и какая сангрия, да, Яна?
1: Ай, ну да, конечно, было дело, но у меня стоечка тоже ничего.
0: Ну, в общем, мы, конечно же, все это осуждаем, но вы взрослые люди, делать что хотите.
1: Да, как бы, но прислушивайтесь.
0: Кухня тоже потрясающая, с таким испанским акцентом, да, то есть, но адаптированная такая, то есть она понятная. Но, тем не менее, что-то испанское вот в нем прослеживается.
1: Да, сложного вы там ничего не увидите. Ну и без каких-то таких очень популярных там «Цезарь», «Том-Ям». Если вам это нужно, то не туда, сразу.
0: В общем, «Гозо-Гозо» — наши горячие рекомендационы. Звоните, узнавайте, бронируйте столики и классно проводите время.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+. Жека!

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н 325 723 2032 601.

0: Феникс. Мы завершаем утреннее шоу Red сегодня.
1: Мне кажется, это песня какой-то трехлетки. Я сам вот это вот,
0: но
1: все.
0: Есть такое, да. Но 33-летка, да, если мне не изменяет память.
2: Ну,
1: ой,
2: нормально.
1: Ну, омолодил.
0: А, немножко омолодил? А сколько, 35?
2: Да, да.
0: Ну, я вообще, знаете, больше не про возраст хотел поговорить, а вот Феникс, это кто? Это птица же, да?
2: Ну, да.
0: Мифическая. Вот, пожалуйста, Антон Колев. Какая птица он?
2: Гусь? Глухарь?
0: Гусь?
2: Не знаю, гусь, может и гусь.
0: Да.
2: Какой бы птицей
0: не был. Ну, ты такой деловой, как будто ты гусь.
2: А, ты об этом, вот оно что. Ну ладно, хорошо.
1: Ну или вот это вот жених курицы, кто вот это вот?
0: Нет.
2: Ну спасибо, Яна.
0: Мы в этом месте должны, Яна, создавать доброжелательные, понимаешь, что у нас в коллективе все хорошо.
1: Так я его вожаком назвала только что.
2: Может, расскажем ей, что вожак — это другое вообще. Вожак — это не петух, в конце концов.
1: Ну ладно, я пошла.
0: А кто главный у них там?
2: Не знаю, мы же не знаем всех их взаимоотношений. Ты вникал когда-нибудь в куриное стадо или нет? Может, там какая-нибудь главная курица, может, там какая-то есть, которая всем заведует.
0: Как правильно вообще говорить? Стадо или стая?
2: Стая куриц. Сборище?
1: Не благодарите.
2: Толпа?
0: В общем, ладно, мы разберемся обязательно с этим вопросом. Посвятим сегодня...
2: На самом деле нет.
0: Остаток дня именно этому... Ну, важным вопросом, да. Антон, мы тебе желаем отличного, классного дня. Сорян за такое вот представление.
2: Ну, неудачные пересменки тоже иногда должны быть, почему бы и нет.
0: Хорошего тебе дня, тем не менее, всем остальным тоже. А мы вернемся завтра и
1: раскачаем этот день!
2: Пока, бывшие друзья. 10 утра в Тюмени. Курлы-курлы, получается, какие-то у нас тут будут происходить. Далее музыкальные. Ларина Воринер на подходе, Let Me Forget You. Ну а сперва Акмаль. Любовная.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

раз на армии только что. Ларина и Воринер, трек, который называется «Let me forget you», «Позволь мне забыть тебя». Это я вот задумался над этой фразой последние 10 секунд. Это вот, ну, до чего же нужно довести человека, чтобы вот он такие слова говорил. «Позволь мне забыть тебя, пожалуйста, там, больше не мучай» и всякое такое. Но надеюсь, что в вашей жизни нет таких людей, благодаря которым вы задумываетесь над такими фразами. 10.9 Тюмени. Продолжаем далее это утро. Впереди нас с вами, как и всегда, ожидает огромное количество самых разнообразных хитов. Если говорить о ближайшей 15 минутке, то послушаем Ава, трек «Meet Me in the Dark». До этого румынский диджей Богдан Медведи, его дебютный хит «Broken Heart», благодаря которому он стал широко известен. Но сперва давайте-ка вспомним про существование группы «Братья Гримм», в частности, хита «Ресницы», который прямо сейчас летит к вам.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
1: Ой, извините, я в Бангкоке.
3: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди нас ожидает совместная работа от Кеги и Макса Макнауна «Take Me Back». Еще заглянем в страничку под названием «Тюменские новости», посмотрим, что обсуждают там в различных социальных сетях. Уже скоро, не пропусти.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

Песня на Красной Армии только что. Милкшейк называется этот хит. Тюмени 1044. Обещал рассказать вам самые обсуждаемые новости из различных социальных тюменских сетей. Ну и вот давайте по тюменским новостям пробежимся. Значит, полезная информация для автолюбителей. Профсоюзную в Тюмени частично закрыли для транспорта. Произошло это со вчерашнего дня. Причиной стала авария на сети водоотведения. Ограничения действуют со вчерашнего дня, и сроки окончания этих ограничений пока не называют. Движение сужено на участке от Елецкой до Советской в сторону Республики. Проезд организован по оставшейся одной полосе, я так понимаю. Еще одна животрепещущая тема у тюменцев – это подача отопления, и тепло в домах появится поэтапно в течение этой недели. 28 сентября были указаны в графике Мельника, эти 50 лет октября. Вчерашний день должны были начать подавать тепло по адресам 30 лет Победы, Олимпийская, Широтная. Ну а 30 сентября, то есть сегодня, в список вошли Депутатская, Мельника, эти Московский тракт. С 1 октября там уже и центр подключается, и так далее. Так что ждем тепло в наших домах. И вроде бы как бы все как раз вовремя, да, когда погода начинает по чуть-чуть и по чуть-чуть уже становиться осенней, давайте так это назовем. Так что вот такие примерно новости. Буду новыми тоже делиться с вами. А пока же делюсь с вами музыкой. Мона прямо сейчас, мама.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 16 градусов, на улице ясно, днем сегодня до плюс 20 будет, малооблачно, вечером плюс 13 и снова ожидается ясная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Мадонна и Кайли Минок, Love Sensation. Через минуту с небольшим, дождись обязательно.
0: Реклама.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 11 часов. Продолжаем далее утро. Открываем новый час здесь, на Красной Армии. В нем нас уже встречает певица Мэри Гу с хитом «Настоящие». Давайте послушаем.

Прямо сейчас представители израильской альтернативной рок-музыки. Но тут, конечно, прямо не слышно, что прям рок, но тем не менее. Temper City, Self-Aware называется этот хит. Ну и, кстати говоря, ребята мне, если честно, сильно напоминают творчество 21 Pilots. 11.09 Тюмени. Возможно, вы сейчас куда-то отправились, либо, может быть, со своей работы, либо, может быть, на работу. У всех по-разному происходит, мы этого не знаем, лишь только предполагаем. Но где бы вы ни находились, в своем уютном кресле офисном, либо в уютном кресле своего автомобиля, мы здесь, на Красной Армии, сможем вас, конечно же, поддержать. Большущий вам привет, здравствуйте и добро пожаловать туда, где всегда 24 часа 7 дней в неделю звучит музыка. Музыка со всей планеты. Впереди нас с вами ожидают Junior Caldera и Sophie Ellis Baxter с треком Can't Fight This Feeling. До этого звонкие невероятно, ну а прямо сейчас диджей-дуэт Two Colors Primadonna называется эта история. Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, и на улице ясно. Днем сегодня плюс 20. Ожидается малооблачная погода, вечером до плюс 13, и будет ясно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Ваня.

0: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
3: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии мод. Послушаем хит Инда Клаб. Появление этого парнишки стоит ожидать через одну минуту ровно. Никуда не уходи.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Радиоактив, это Imagine Dragons на Красной Армии только что. Представители Лас-Вегаса на музыкальной карте планеты 11.43 в Тюмени. Идем далее. Впереди нас с вами ожидает с 12 часов программа под названием «Плюс Вайб». Не упусти свою возможность получить приятные подарки от Красной Армии. До тех пор будем слушать музыку. На подходе Оливер Хелденс. Послушаем хит «A.E.I.O.U». Ну а сейчас Югелы, French Montana, Shine.

0: напомню, не за горами шоу «Плюс вайф». Оставайся с нами, ничего не пропусти.
1: Реклама. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
2: И слушай новые треки.
1: Ступай.
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай.
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай.
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени полдень. И мы здесь в это время открываем программу под названием «Плюс Вайб». Все, скажем так, как я это всегда называю, подробности того, как она будет проходить, я расскажу вам после «Fastboy Music Sounds».

чуть-чуть не успел. Ну ладно, это Плюс Вайб, мы открыли его здесь, на Красной Армии. И в Тюмени уже 12 часов и 3 минуты. Мы стартуем и говорим вам, устраивайтесь поудобнее, потому что у нас здесь в этом часе ожидается розыгрыш подарков. Это будет, будут билеты в кино. Помимо этого, еще вас ожидает розыгрыш сертификата Максимилианс на 3000 рублей. Не пропустите. Ну и музыки, конечно, тоже будет предостаточно. Вот, например, прямо сейчас вместе

0: Вайб на Красной Армии.
1: В времени 12 часов и 8 минут. И что ж, мы приступаем к розыгрышу подарка. Это сертификат Максимилинс на 3000 рублей. И вот как мы, собственно говоря, с вами поступим. Я вам задам вопрос, ответив на который, вы можете получить этот самый подарок, этот самый сертификат. Тот, кто первый справится, тот и будет победителем. Свой вариант ответа присылайте к нам, Макс, по номеру 8-922-300-104-6. И поговорить вот хотелось бы о чем. Оказывается, сегодня 30 сентября, день рождения у нидерландского автогонщика Макса Ферстаппена. Это трехкратный чемпион мира в классе Формула-1. В 97-м году этот паренек родился. Ничего себе, ему всего лишь 29 лет получается. Вот это да. Ну что ж, поздравляем его с днем рождения своего рода. Ну а вопрос мой весьма и весьма незамудренный. За какую команду выступает в Формуле-1 Макс Ферстаппен? Пишите 922-300-104-6. Потом подведем итоги. Пока же послушаем музыку.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 15 минут в Тюмени. Подводим итоги розыгрыша подарка в ресторан «Максимилиан» здесь, на Красной Армии. Итак, с нами на связи Сергей. Сережа, привет. Доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Судя по всему, неплохо ты разбираешься в «Формуле-1», вообще в автогонках. С чем это связано?
2: Читаю периодически.
1: Читаешь периодически какие-то новости?
2: Да, новости. По телевизору смотрю.
1: Новости и смотришь по телевизору.
2: Соревнования.
1: Я напомню всем тем, кто, может быть, нас не слышал до этого, но мы здесь сегодня говорили о том, что 30 сентября день рождения у одного из самых талантливых автогонщиков современности, у Макса Эмилиана Ферстаппена, и он, да, действительно, 30 сентября родился в 97 году. Вопрос у меня был следующий. Какую команду он представляет на текущий момент в «Формуле-1»? Итак, Сергей, это...
2: Red Bull.
1: Это команда Red Bull, совершенно верно. Весьма успешно он себя там показывает. Вице-чемпионом стал в 2025 году. Что сезон 2026 принесет, пока не знаем. Будем посмотреть, что называется. Поздравляю с победой, Сереж. Классного дня, счастливо, пока.
2: Спасибо.
1: Пока.
2: До свидания.
1: До свидания. Ну, а мы отправляемся далее. У нас прямо сейчас Оля Серябкина и Дима Урих, 8-901.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Кинохит под названием 8-901-12-19 ровно в Тюмени. Впереди розыгрыш билетов в кино. До этого заглянем в наши тюменские новости. Расскажу вам что-нибудь интересное уже через несколько минут. Дождитесь.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: Глава.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.26 Тюмени. Итак, продолжается далее Плюс Вайп. И вот вам те самые новости. Одной строкой быстренько одну расскажу и пойдем далее слушать музыку. Все чаще и чаще модернизируются системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. И вот вам очередная новость на этот счет. Тюмени устанавливают комплексы фотофиксации, которые будут выявлять новые нарушения ПДД. У сквера имени Нюцова камера уже регистрирует нарушения правил остановки транспортных средств. Вы знали об этом? Если что, имейте в виду. На полевой свободы на перекрестке планируют фиксировать выезд на полосу встречного движения. На Республике 45 оборудование будет отслеживать ночное движение мотоциклистов с нарушением правил. Вовремя это вы, когда вот уже сезон у них закончился. Что еще? И на перекрестке Республики Мелькайте будут регистрировать движение по полосам и, значит, разворот в нарушение дорожного знака. На входе Тюмени штрафовать будут за пересечение сплошной линии разметки. Вот и думайте теперь.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: и 35 минут уже. Ну что, мы будем потихонечку приступать к розыгрышу билетов в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Да, есть возможность прямо сейчас такие билеты у нас получить. Но что для этого нужно сделать? Так это вы должны правильно ответить на мой вопрос. Свой вариант ответа прислать нам в мессенджер Макс по номеру 8922-300-104-6, в общем-то. Ну и готовьтесь отвечать на вопрос. Вопрос звучит у меня сегодня так. Какое животное, согласно легенде, стало причиной того, что главный герой франшизы Джон Уик вернулся к своей опасной профессии? Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги после хита от группы Айова «Мы».
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Страйкная декларация на счет «Счетом.рф». Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, мы подводим итоги прямо сейчас розыгрыша билетов в кинотеатр «Атмосинема». На связи с нами Аня. Аня, привет, доброго дня.
2: Привет, привет всем.
1: Привет. Как у тебя проходит твоя рабочая неделя? Или, может быть, и не рабочая? Мы это пока еще не знаем.
2: Рабочая неделя проходит активно.
1: Вот что самого такого активного было в твоей рабочей неделе на этом, в этом году, хотел сказать, в этой неделе?
2: Работаем работу. Это уже очень активно.
1: Это уже очень активно. А какая сфера, если можно раскрывать такую информацию?
2: Строительство.
1: О, ну да, точно. Там-то уж действительно нужно поактивничать. Слушай, ну мы тебя хотим немножечко вот так вот, чтобы твой вот этот вот рабочий бег чуть-чуть подзамедлился, и ты позволила себе отдохнуть. Именно поэтому отправляем тебя в кинотеатр «Атмос-синема» сходить отдохнуть, посмотреть какое-нибудь кино на большом экране. И перед этим нужно озвучить верный вариант ответа на мой вопрос. Мы сегодня говорили про фильм «Джон Уик». И, в частности, я спрашивал, благодаря какому животному, точнее, какое животное, стало причиной того, что главный герой фильма Джон Уик, сам, собственно говоря, мистер Уик, вернулся к своей опасной профессии. Итак, это?
2: Это была его собака.
1: Это была Дейзи. Его?
2: Щенок.
1: Его собака, щенок Дейзи. Да, абсолютно верно, молодец. Поздравляю. Правда. Поздравляю с победой. Хочется пожелать тебе отличного, легкого, продуктивного дня, но и тоже завершение этой недели рабочей, чтобы было гладким, позитивным и приятным.
2: Спасибо. Всем тоже отличного настроения, хорошего дня.
1: Спасибо огромное, Аня, тебе. Счастливо, пока.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы, конечно же, пока еще не прощаемся. Плюс Вайб продолжается. Далее вместе с нами DJ Tiësto The Business.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.
3: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: рабочий день. И впереди нас с вами ожидает, собственно говоря, завершение программы «Плюс Вайб». Перед этим, конечно же, будем слушать хиты еще. Cat's Eye на подходе с хитом «Animal», до этого Rick Cranberry, но еще ранее Zerp и 24K Golden с треком «Fast Friends» появится здесь уже через 2,5 минуты. Давайте пока вспомним погоду.
1: Прогноз погоды.
0: И что касается погоды, то в Тюмени на текущий момент плюс 19, на улице ясно, вечером плюс 13 тоже ясно, ночью в ясно и плюс 8.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
4: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
5: Тюмень, шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в «Шашлыков». Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. «Шашлыков».

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Тюмени, час дня. Посмотрите-ка, еще один погожий замечательный денек выдался в Тюмени. Продолжается далее. Это приятная теплая осень, +19 сейчас за нашими окнами. К вечеру, да, +13.

0: идеальный потенциальный хит расставаний, Potential Breakup Song. Между прочим, пару лет назад этот трек нормально так завирусился и получил вторую жизнь в различных социальных сетях и абсолютно заслужен, на мой взгляд. Что же, оставайтесь с нами и далее. Впереди у нас не меньшее количество самых потенциально крутых хитов. Да, что-то потенциально так оно и есть. Впереди, повторюсь, нас ждет Баны by India с треком «Спектакль», до этого Hugh Gale, «Moving to the Sun». Ну а сейчас Акмаль, его хит «Любовная ловушка».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Тюмени плюс 19 градусов, на улице ясно, вечером до плюс 13 тоже будет ясно, ночью плюс 8 градусов и по-прежнему будет ясная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коста Лакоста далее, Черри Лэйди.
4: А ты пахнешь толфон, Черри, Черри, Черри Лэйди, сам себе не верю, когда я...
1: Послушаем этот трек через 2 минуты с небольшим, никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Всем привет, это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр «М-плюс» на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
8: Медицинский центр «М-плюс». Верь опыту.
9: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
10: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
3: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
4: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
5: Алло?
6: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
5: Ой, извините, я в Бангкоке.
7: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
8: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
9: Здравствуйте!
8: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
9: Ну да, я тебя два раза обогнала.
8: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
10: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
10: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Заставщик ООО «СЗ Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
12: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
12: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
12: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
12: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

В финале этого часа Эвелон Роксан, диджей-дуэт, который представляет, если мне память не изменяет, по-моему, бы немецкую школу диджеинга на карте музыкального мира, но, в общем-то, это не важно. Something to Believe называется этот хит. Далее вместе

0: немного.
1: Да, ладно, поживем, увидим. Пока-пока.
0: Пока. 2 часа в Тюмени. Будем бороться с послеобеденным сном, с послеобеденной сонливостью вместе. Услышим далее Леди Гагу и Доуча, а прямо сейчас Зивер Эвер и Директор Рилс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии Шакира и Берна Берн с темой «Дай, дай» в темени 14 часов 10 минут. Погнали дальше по пути. Смотри, не наткнись на робота-доставщика. Уже скоро они появятся на наших улицах. Пока же рассекают улицы только роботы-картографы. По тротуарам роверы могут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25 км в час. Приоритет всегда остается за пешеходами, поэтому имей в виду, если ты вдруг попадешь в аварию с этим маленьким малышом роботом, то правда на твоей стороне. Ну и, безусловно, мы вместе с классной музыкой на твоей стороне абсолютно всегда услышим далее дискотеку «Аварию» Ивана Мура, «Кукла», до этого Карлита и Софи Така, «Манхэттен» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Лорен и Уоррена «Let Me Forget You». Минутка этот хитяра в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Захавай!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю для тебя горячий хит Горгона от Люси Чеботиной. Еще поделюсь топ-3 лучших сериалов века. Не пропусти.
2: Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Пока что на Красной Армии Индака с темой бум-бум-бум. И, знаешь, пока мы с тобой тут работаем, The New York Times опубликовал рейтинг 100 лучших сериалов 21 века. Его составляли эксперты ТВ-индустрии и знаменитости. И вот, в топ-3 попали «Во все тяжкие», «Прослушка» и «Безумцы». Продублирую эту инфу в наш ВК-канал. Точнее, я продублировала это все в наш ВК-канал. Еще дополнила другими сериалами, которые попали в список. Так что заглядываю, копирую название и, собственно, будет что сегодня вечером посмотреть. Лично я ничего из топ-3 не видела. Нужно все-таки восполнять эти пробелы. В плане музыки же будем слушать далее Мэри Гус, ее потрясающие истории, настоящие. Мне кажется, это классный саундтрек для ближайших минут. Ну, а прямо сейчас Валан Рокстон, «Вертиго» на Красной Армии. Классного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Вечером плюс 13, а ночью плюс 8, будет ясно, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабная коллаба. Это Мадонна и Кайли Миноук «Love Sensation». Такой прям гипнотический саунд. Послушаем его далее.
0: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

чуть менее 15 часов. На связи Даша Русакова. Скоро расскажу, что за движ происходит последние, по-моему, месяца два на улице Максима Горького. Еще послушаем Fastboy Music Sounds прямо сейчас.

говоришь «do it to eat» в Тюмени 15 часов 7 минут. Как и обещала, рассказываю, что за движ происходит на улице Максима Горького этим летом и этим сентябрем. Там сейчас завершаются ремонтные работы. В месте примыкания к улице Республики одновременно меняют теплотрассу и расширяют дорогу до 4 полос. Хочется надеяться, что уже в скором времени улицу откроют, и это, ну, прям существенно разгрузит улицу Профсоюзную. Хочется надеяться, что будет меньше гораздо пробок в этой области. Что же касается музыки, то мы двигаемся здесь без остановки. Впереди Bruno Mars, I Just Might. Услышим эту звадную историю сразу после A Noter и 54 Ultra Talk to You на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Ночью до плюс 13, а завтра плюс 18. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди крутейший трек «Магнетика» от дуэта «The Balza». Вместе с ним прозвучат и другие мировые российские хиты. Не пропусти.
0: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает

0: группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmy

хэппи-эндинг от иконы нулевых Аврил Лавин. Да, тогда я тоже хотела быть на нее похожей, как и все девчонки со двора. Носила кеды, пиджак и еще галстук. Но не будем застревать надолго в прошлом. Давай лучше

от Хмельника идти в Московском тракте. Завтра на Кирова, Симакова и Советская. Ну, а послезавтра на Челюскинцев, Кирова и Республики. Зачем плюс 20 отопления, спросишь ты. Ну, да, пока что жарковато, но уже послезавтра Тюмень ждет похолодание. Да, плюс 14 днем, а потом дожди, пасмурно, пасмурно и все холоднее. Ну, ничего, в этих переменах есть мы с тобой друг у друга, а еще много классной музыки, которая будет задавать настрой. Среди них, среди этих музык, Ваня Дмитриенко и его потрясающая история «Ртуть», а до этого Дивек «Slow down, can't stop thinking» на Красной Армии. Вот так вот я замерзла у нас на работе, что у меня зуб на зуб не попадает, но ничего.

0: Переключайся.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

чуть менее 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как челябинцы остановили концерт Кэти Перри. А еще послушаем Offenbach, Miles Away, сразу после Зерба и 24, Count Golden Fast.

Сейчас на армии группа «Градусы» с темой «На ресницах». Романтика прямо зашкаливает. Прямо как на недавнем концерте Кэти Перри. Он проходил в Баку 25 сентября. Певица заметила со сцены момент предложения руки и сердца. Она приостановила шоу, то есть остановила концерт, попросила вывести пару на большой экран, а затем спустилась в зал, чтобы поздравить жениха с невестой и заценить кольцо. Оказалось, что это ребята из Челябинска, но среди зрителей было много русских, потому что этот момент они встретили овациями и криками «Горько». Чертовски трогательный момент я выложу, вот прямо сейчас выложу его в наш ВК-канал, поэтому обязательно заглядывай, ставь свой лайк и наполняйся приятными эмоциями. Это же самое будем делать и далее в компании By India, Ахчо и Мота. Послушаем их классную тему «Шаде». А прямо сейчас Майли Сайрус с новинкой «Баса Персуадес» на Красной Армии. Делай громче! Let's go.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди танцевальный замес от Нептуники «What If». Еще чуток, и этот воздушный саунд заполнит твои динамики.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: музыки далее, не переключайся.
1: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.

0: Вот это роскошь на Красной Армии Джамиля с темой «Суперстар». Ну и что касается звезд, у нас впереди их предостаточно и российского, и мирового масштаба. Но хотела я рассказать еще и про звезды настоящие, которые можно будет увидеть в ночь с 8 на 9 октября. Говорят, что нас ждут метеоры-дракониды. Очень красивое название. И можно будет их наблюдать прямо-таки практически отовсюду. Они будут иметь красноватый или желтоватый оттенок и двигаться медленно, поэтому успевай, только сочиняй желание. Я, кстати, летом ездила смотреть звездопад в Червишево, это недалеко от Тюмени, и была в полнейшем восторге, поэтому в октябре тоже планирую выбраться. Если что, лови идею для своего досуга. Далее Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар». Услышим эту суперстар сразу после Акмаля и тема «Любовная» на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени плюс 19, ветер южный 2 метра в секунду. Ночью до плюс 13, точнее ночью до плюс 8, а завтра плюс 18. Осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди свежайшая тема «Мы» от группы «Айова». Сейчас девчонки по всей стране снимают рилсы под этот трек. Услышим эту актуалочку уже скоро.
0: Реклама.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
11: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
12: И слушай новые треки.
11: Ступай!
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса. И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
11: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
11: Вступай.
12: vk.com/redarmyfm.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 5 часов. Да, двигаемся в суперприятном темпо-ритме в сторону отдыха. Главный движ сейчас на Пермякова от Александра Лагунова до Широтной. Там намечается небольшая пробка, поэтому объезжай этот участок.

На Красной Армии только что Настя, Дима, Билан и их эпилог. Красивая получилась история. Эпилог, насколько я понимаю, это то, что в книге после уже самого текста, то есть какое-то такое послесловие. И что касается

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 18, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Сегодня вечером плюс 13, ночью плюс 8, будет ясно и без осадков.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая новинка от Swish «Crazy for you». Свежие новости Тюмени тоже на подходе. Не переключайся.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
9: Захавай!

0: 150.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Бабушки Мини 17:24. Далее на Красной Армии свежий выпуск новостей от Николая Антонова.
1: Добрый вечер. Работы по благоустройству третьей очереди экопарка за Тюменский планируется завершить к 2030 году. Это коснется территории в районе улиц Барнаульской, Институтской, Ямской, Лавянникова, сообщил в своих соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев. По словам мэра, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию территории экопарка вместе с компаниями «Зеленый парк», «Тюменские минеральные воды» и ИП «Клевцов». Инвесторы выполнят работы по благоустройству экопарка на безвозмездной основе. Администрация города, в свою очередь, займется очисткой пруда Лавянникова. Последний участок скоростной магистрали М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом сообщил замглавы Уралу-Правтордора Владимир Тельнов, пишет издание «Тюменская область сегодня». Сейчас в завершающей стадии находится около 110 километров участка. 55 километров – это реконструкция, которую закончат в ноябре, и 3 участка капитального ремонта, где дорогу расширяют с 2 до 4 полос. Трасса М-12 «Восток» – часть международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. После открытия последнего участка время в пути от Екатеринбурга до Тюмени сократится на несколько часов. В Тюмени к декабрю закончат ремонтировать фасад домов на улице Ямской, ведущей из аэропорта в центр города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Дома по дороге из аэропорта будут в серых и бежевых оттенках. На фасаде здания номер 73 включат подсветку по карнизу и между окнами на первом этаже. На балконах появятся экраны, корзины для кондиционеров, система водоотведения. Также преобразят подъезды. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обеспечил ковровое покрытие связи на объездной дороге в Тобольске. Оператор завершил проект на участке федеральной трассы Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск в районе Тобольска. Теперь сеть Т2 стабильно работает на всем протяжении объездной дороги, а водителям и пассажирам доступна устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят топик и карт-бланш с вещицей Lucky Ones. Меньше трех минут — это классная тема в твоих динамиках. Стоит дождаться.
2: Реклама.

0: Dental. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуапартии. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Nissan.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

бегу с темой «Настоящие». За пару недель эта тема завоевала сердечки тюменцев и получила множество голосов в чарте «Выборка». Ну а что касается песен, которым только предстоит покорять Тюмень, их ты можешь послушать в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» в разделе «Новинка», заодно вступая в сообщество, чтобы быть в курсе музыкальных трендов и красноармейских движух. Дальше лиричный настрой от Артика и Асти. Услышим тему «Бриллиант», а прямо сейчас Инна, «Хат». Это «Красная армия». Доброго вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Третьим гуру танцевальной музыки Али Фарбена с темой Body Talk. Полную версию этого и других хитов послушаем далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
7: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
8: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
9: Категория 6+.
10: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
12: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
13: Главный тюменский.
14: Солнечный хит врывается на первую строчку в главном тюменском чарте.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00.

0: Шеги. Ребелия называется тема. Дальше Сергей Белявский, тебе слово. Привет.
1: Да, привет. Тут опрос показал, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя.
0: Это правда?
1: Это абсолютнейшая правда. Я сейчас холодно в цифрах. 900 рублей пачка корма для котов моих. У меня две кошки и один кот. Хватает на 3 дня. А про собаку я вообще молчу. Там конь жрет как не в себя. Поэтому 100% я трачу на домашних животных больше, чем на себя.
0: 100%?
1: Это не учитывая лекарства там и прочее.
0: Да. Моей кошке каждый месяц нужна новая когтеточка такая, картонная.
1: Да.
0: Еще когтеточки.
1: Да. У меня такая же есть. Они прям очень полюбили ее.
0: Ну что ж, хочется сделать тост. Выпьем за то, чтобы на себя мы тоже еще чуть-чуть хотя бы потратили.
1: Да, этим займемся далее. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, все, расслабляемся, отдыхаем. Рабочий день закончился. Далее у нас еще и классная музыка. Боб Синклер, Love Generation. И прямо сейчас Гаязов Бразер, Санта Лючия. Красный.

0: Кое-что из классики на Красной Армии. Боб Синклер, Love Generation. Ну и вернемся к новости. Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Так показал опрос. Главными статьями списка ежемесячных расходов стали покупка еды 6100 рублей и лекарства 4900 рублей. При этом среди представителей профессий на пушистых членов семьи тратят больше всего айтишники, почти 15 тысяч рублей в месяц. Да, это еще не учитывается прививки, ежегодный груминг. В общем, действительно, на своих питомцев я трачу гораздо больше, чем на себя. Далее же предлагаю немного и о себе подумать, расслабиться, отдохнуть, сделать что-нибудь классное. Я же пока поставлю классную музыку. Дима Урих, на меня ты не сердись, уже на подходе. И прямо сейчас Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.
1: Знаешь,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит вещица «Дай, дай» — это Шакира, «Бёрна Бой». Ждем эту коллабу на Красной Армии менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». Тройная выгода в М+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы: быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло?
6: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
5: Ой, извините, я в Бангкоке.
7: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского «СПА Бангкок». Скидка 30% на СПА-программы перезагрузки. Салон тайского «СПА Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
8: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Миллионов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени отремонтировали участок дороги Ожодина-Патрушева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта дорога ведет 4 крупным медицинским клиникам. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, подрядчики завершили ремонт раньше планируемого срока. Участок дороги начинается от Пермяковского кольца, а участок ремонта закончился при повороте в районе морфологического центра. Специалисты устранили колейность, положили новый слой покрытия, укрепили обочины. В Тюмени 83 шаровидные ивы 3-метровой высоты из местных питомников высадили на газоне у путепровода на Черишевском тракте Федюнинского. Как отмечают специалисты, сейчас самое удачное время высадки. Деревья готовятся к спячке, у них замедляется обмен веществ. В такой период саженцы готовы к переезду из питомников на постоянное место обитания. В планах лес-паркхоза, озеленение парков, скверов и дворов. После посадки за деревьями будет постоянный уход в течение 2 лет. При гибели подрядчик произведет замену за свой счет, пояснили в администрации Тюмени. В Тюмени до 22 октября перекрыли улицу Елутровскую на участке от здания номер 33 до улицы Орджоникидзе. Здесь проводят реконструкцию тепловых сетей, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Объехать перекрытый участок можно по улицам Герцена, Мариса Тереза, Орджоникидзе. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут своего движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Fast Boy с темой Music Sounds. Менее чем через 3 минуты послушаем полностью.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
9: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Заставщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

переводе «я тоже». Ну а завтра тебе тоже рекомендую подключиться к Красной Армии с 7 часов до 10. Именно в это время появится Саша Самойлов и Яна Кушнир из утреннего шоу «Ред». Ребят, представят тебе завтра, кстати, рубрику «Only Facts», где встретятся два каких-то факта по одному от каждого ведущего. Можно узнать что-то интересное. Ну и это, конечно же, не все, что приготовят ребята. Подключайся завтра, узнаешь все подробно от них. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Эйви, Meet Me in the Dark. И уже сейчас Люся Чеботина с темой «Горгона». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутой трек «Don't Wanna Go Home» Медуза и Генри Камамиль.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.

0: 150.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени, 7 вечера. На дорогах у нас 5 баллов, серьезные затруднения на Герцена и Малыгина, в остальном все более-менее в порядке. Далее отличная история, прямо сейчас послушаем Bauer Calling Out For You.

Me, Marshmello, Portugal The Man с позитивной историей Феникса. Ну и что касается позитива, дарим его тебе и в нашем канале во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Кстати, именно там завтра сможешь проголосовать в рубрике Only Facts, где Саша и Яна делятся фактом. Каждый от себя по одному. И тебе нужно выбрать понравившийся. В результате чего ребята сделают какой-то сложный для них челлендж. Ну, конечно же, проигравший. А выигравший будет издеваться, я думаю. Что ж, подписывайся, не пропускай Радио Красная Армия, не пропускай ничего важного и интересного. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Немига, довольно. И уже сейчас появится Дивэкс с танцевальной историей Slow Down. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 14 градусов и безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 20 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем настоящий хит под названием «Self-Aware» от Temper City. Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью. Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит пластинка под названием «Примадонна» от «Two Colors». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали.
3: Как у тебя в машине?
2: Ну да, я тебя два раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама застройщик ООС и СВ «Недвижимость». Проектная декларация на «Счетчиком.рф». Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и судебного пола «Квартир». Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
8: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-640-404 от 8 февраля 2023 года.
10: Главный тюменский.
11: Солнечный хит врывается на первую строчку в главном тюменском чарте.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00.

Классная история What If на Красной Армии только что. Это Нептуника. Ну, классный подъем тебе гарантируют завтра Саша и Яна. Утреннее шоу Red встречай по будням с 7 до 10 здесь на Красной Армии. Поднимайся в отличном настроении, слушай только крутую музыку.

0: Уже сейчас появится Ваня Дмитриенко с темой «Недоступно». В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем приятного вечера.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим не лето, его трек «Ментоловая». Буквально через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон на Одесской 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы продолжаем наслаждаться последними теплыми деньками осени. Вместе с классной музыкой, конечно. Впереди BTS Swim, и прямо сейчас история любовная от Акмаля.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

на Красной Армии. Их пластинка Swim ждем с нетерпением. Каких-то новых приключений музыкальных, конечно же, от этих ребят. Ну и также ждем главный тюменский чарт выборка, который стартует в 18.00 в пятницу. Но до этого предлагаю помочь нам составить топ треков. Залетай на наш сайт radarmy.fm и голосуй за свой любимый трек, чтобы насладиться им сполна в пятницу. Мы же пока будем продвигаться далее. Далее у нас, кстати, Teddy Swims, красивая история Mr. Know-It-All. И уже сейчас послушаем Мота и его трек In Da Club. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит новинка «Leave It All Behind» от Ибен. Менее чем через 3 минуты послушаем полностью.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет еще одна новинка Hold the Horizon. Это Зоя. Менее чем через 3 минуты послушаем полностью эту вещицу здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Макан на Красной Армии, его легендарный хит «Асфальт 8». Уже совсем скоро этот парень вернется домой и снова начнет делать крутую музыку. Мы же можем послушать эту музыку даже дома. Для этого нужно сказать Алиса или Маруся: включи радио «Красная Армия», и крутые треки зазвучат у тебя дома. Ну, а ты можешь заниматься чем угодно. Главное — делать это вместе с нами. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
6: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
7: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
8: Категория 6+.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: обещают и до 20 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 20 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Тюмени 3 часа.
1: Знаешь, как ничтожно больно.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.